Сады галантерей, букеты бижутерии, панчохи для панянок, вуальки для льдів. Сумно, брат, ты сяет в газовой метерии.